0: 我们来关注俄乌局势。乌克兰官员称，俄罗斯在29号对乌克兰北部城市苏梅发动了炸弹袭击，造成了2人死亡和6人受伤。乌克兰总统泽连斯基在29号就表示，先进的防空导弹系统以及弹药已经是运抵了乌克兰，有助于抵抗俄罗斯的攻击。而俄罗斯的外交部长拉夫罗夫在29号就批评欧洲对于俄罗斯发动战争。另外呢，北约秘书长吕特在29号也表示，北约将会加大对于乌克兰的支援力度，以应对俄罗斯持续的敌对行为。
1: 乌克兰总统泽连斯基29日在夜间视频讲话中表示，由美国和挪威联合开发的先进防空导弹系统以及弹药已经运抵乌克兰，他形容这是非常重要的援助。泽连斯基还表示，双方正在就确保乌克兰获得爱国者防空系统所需的导弹供应进行磋商。泽连斯基又表示，比利时将在年底前向乌克兰转让3架 F-16 战斗机，这将会进一步强化乌方的防空能力。泽连斯基还说，乌方上周已收到了33亿欧元的武器援助，而在未来几天从布鲁塞尔方面获得更多积极的财政消息，特别是另一笔预算援助。俄罗斯外交部长拉夫罗夫29日被问及西方指控莫斯科对欧洲多个国家发动混合战争时，他反指欧洲正对俄罗斯发动战争。他形容乌克兰纳粹政权在西方的支持下摧毁俄国的基础设施，借此向俄发动战争。拉夫罗夫指出，欧洲向乌克兰提供武器就是一个明显的例子。而在布鲁塞尔，北约秘书长吕特与立陶宛总理辛可维丘斯29日会晤，讨论乌克兰问题。他们其后在联合记者会上表示，北约将加大支持乌克兰的力度，以应对俄罗斯持续的敌对行为。
2: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies. It is trying to weaken our resolve and stop our support for Ukraine. But Russia is failing. It is failing on the battlefield in Ukraine, and it is failing to undermine our unity and support for Ukraine. Our message to Moscow is clear. We will do even more for Ukraine and not less.
1: 立陶宛总理辛可维丘斯承认俄罗斯威胁欧洲国家的安全风险仍然存在，但他表示目前没有具体情报显示俄罗斯构成迫在眉睫的威胁。凤凰卫视综合报道。
0: 对于俄乌谈判的问题，俄罗斯外交部无所任的大使米罗什尼克在日前就接受凤凰卫视专访的时候表示，俄罗斯始终是愿意进行谈判的，最主要是消除美国、欧洲等对俄罗斯构成的威胁。没有欧美的援助，乌克兰在数个月之内就会投降。
3: 俄乌冲突已经持续超过4年，随着今年以来俄乌双方使用中远程无人机加大对战线后方的攻击，俄乌双方都表现出了更加积极的谈判意向，被问到是否俄乌双方都已经到了无法承受战争必须要谈的地步，俄罗斯无人所大使米洛什尼克并没有正面回应，只是强调俄罗斯始终都愿意谈。
4: Угроза проистекала с территории Украины усилиями американцевевропейцев, и наша задача эту угрозу ликвидировать. Как только мы добьемся своей цели снятия угрозы в адрес России и российского населения, то, скорее всего, и предмет противостояния военного будет исчерпан. Серьезного настроя добиться мирного регулирования, в первую очередь, нет в Лондоне и в Брюсселе. И сегодня с той стороны...поступают только деньги и вооружение в адрес украинских боевиков. Но никаких вариантов урегулирования оттуда не происходит. Вы вряд ли мне приведете пример или предложение Европейского Союза или европейских государств об урегулировании конфликта. Я могу назвать китайские предложения, я могу назвать американские предложения, могу назвать бразильские, индийские, но я не могу назвать...предложение об урегулировании, которое прозвучало со стороны Европы и Украины вместе.
5: 所以说最大的绊脚石不仅仅是在乌克兰，而是在欧洲方向。
4: Украина сегодня на 90% украинская война с украинской стороны финансируется Европейским Союзом и его сателлитами. Поэтому самый простой план прекращения войны – это прекратить давать деньги и вооружение Украине. И поверьте, через 3-4 месяца война закончится.
5: 您是来自卢甘斯克的，也参与了2014年的明斯克协议的谈判，到整个进程从2014年到现在，您会如何去回看这个过程？
4: Россия никогда не начала бы военные действия, если бы не было угрозы со стороны Украины, европейцев, западников или там американских демократов, которые так настойчиво двигали к границам России натовские базы и втягивали страну за страной для того, чтобы приблизиться к российским границам и откровенно им угрожать. Противоположная сторона, к сожалению, так много врала на тему своего стремления к миру и делала с точностью до наоборот, что сегодня договоренности о мире могут содержать только четкие, проверенные и выверенные шаги с гарантированным выполнением. Все остальное – это манипуляции, попытки затянуть время и получить паузу или купить паузу для подготовки новой войны. И уж точно Россия в этом не заинтересована.
6: 他批评乌克兰说，在俄罗斯支持顿涅茨克、卢甘斯克进行建设的时候，是乌克兰无差别的攻击顿涅茨克和卢甘斯克的民用设施。这些是当地人无法承受的。他说自己的亲人还在卢甘斯克，会经常回去。凤凰卫视，霍伟伟、吴若明、刘健，北京报道。
7: 泰国近期多地是持续遭到了洪灾。泰国内阁在29号就批准推进猜纳巴塞泰国湾的排水运河项目，希望通过大型的水利工程提高中部地区长期防洪和抗旱能力。总理府发言人表示，泰国中部部分地区地势低洼，会减轻流向曼谷的洪水压力。这些地区每年汛期都承担较大的蓄滞洪压力。 新项目将从猜纳府启动，通过新的排水系统加强上游来水分流，提高中部地区的防洪能力。โครงการนี้นะครับจะเริ่มต้นในปี
8: 2570 นะครับแล้วก็จะใช้เวลา 8 ปีครับเสร็จสิ้นในปี 2577 ครับมีการข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีการนำเสนอว่ามีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับสามารถลดความเสียหายทั้งที่ตีเป็นงบประมาณได้ 16,000 930 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ลดพื้นที่น้ำท่วมได้นะครับ 3.48
7: ล้านไร่นะครับ
8: แล้วก็จะมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระบบคลองเนี่ยในหน้าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีระบบถนนเรียบคลองระบายน้ำ ที่จะช่วยในการขนส่งนะครับสินค้าขนส่งเครื่องมือเกษตรขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้ได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับโครงการนี้เป็นความหวังของพี่น้องชาวภาคกลางนะครับอยุธยาอ่างทองชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีนะครับที่จะไม่ต้องเจอน้ำท่วมซ้ำซากอีกนะครับ
7: 当天，内阁还要求加快应用第移交延误影响施工的邦班至邦塞排水运河工程，并明确项目不再延期。此前，有关部门曾申请将工期延长至2029年。目前，泰国皇家灌溉厅表示，工程将在2028年7月完成，以应对当年汛期。与此同时，本轮洪灾仍在泰国多地持续，西部北壁府、勒披府和叶公府的湄公河沿岸地区水位预计从29日起可能进一步上涨约一米。 碧武里府境内的冈卡章水库蓄水量已达到库容约94%，东部巴珍府洪水正继续向城区方向移动，罗永府部分地区预计仍有强降雨，加上巴塞水库出现溢洪，水情仍需密切关注。曼谷方面降雨目前已经减弱，但东部部分低洼社区积水仍深达1至1.5米。政府预计，主要道路和交通线路的积水将在2至3天内逐步消退。 部分低洼社区可能需要最长约7天。泰国内阁当天已批准从中央预算中拨款约47.3亿泰铢，用于本轮洪灾的救助和灾后恢复。凤凰卫视梁耀王涛，泰国曼谷报道。澳大利亚央行在周二议息之后，一致决定加息25个基点，这是继今年的以来第4次加息。利率水平已经上调到了15年以来的最高，而央行为了抗通胀，采取激进的加息政策，已经对澳大利亚的楼市带来了明显的冲击。我们来看今天的财经热点。
1: 澳大利亚楼市持续加速下行，有物业顾问公司的统计显示，8月份住宅价格按月进一步下跌近1%，楼价中位数稍高于91万澳元，是连续第5个月下降，也是新冠疫情以来最长期的下行周期。有分析师悲观地相信，现在楼价下跌的时间和跌幅只走了大约1/3路程。 未来还会持续深度下行，对经济造成广泛损害。不过楼价持续下跌没有提升家庭的购买力，两项行业指标发现家庭更难购房，行业协会的可负担指数跌至数据1994年开始收集以来的最低位。另一项指标也显示，要储蓄足够的头期款，中等收入家庭购买中位价住宅所需时间较本世纪开始时接近倍增。楼市转弱最直接的原因是澳大利亚储备银行今年上半年已经加息3次，估计11月还需要再加以压抑通胀压力，导致包括按揭在内的民间贷款增长减弱。更加令楼市雪上加霜的是，政府5月推出楼市税务改革，赋税上升，折扣房也没了，令投资者不愿意入市。楼市作为经济的重要支柱，市场疲弱冲击经济，给央行更大的难处之外，还有更加广泛的冲击。以税收为例，新南威尔士州的住宅销售相关税收按年骤降4%，只有6亿多澳元，远低于去年底的高峰超过10亿澳元，而且也是连续第3个月下降。如果不是非住宅物业销情较好，跌幅将更深。楼市的转弱对澳大利亚经济带来冲击。分析师指出，澳大利�ia人的财富高度集中，高达68%的富裕家庭财富与住宅物业相关。在楼市处于下行周期时，按揭贷款滞苏恶化将损及金融稳定。早前四大银行在发布季度业绩时纷纷表示，按揭贷款业务欠佳，拖累了整体营收。而且受损害的不光是放贷的银行业，连带楼市相关的行业同样陷入寒冬。例如物业中介、测量装修、家具以及环境规划等多个行业也因为楼市疲弱而生意大减。路透社分析，6月以来楼市交投减少15%，导致周边行业的损失达到每月3.55亿到7.1亿澳元之间。撇除了季节性因素，住宅交投仍然较5年均值低了超过10%，相当于每年周边行业损失28亿到56亿澳元的收入。虽然相比起楼市每年超过6000亿澳元的销售额只是凤毛麟角，但对很多小商家而言则是十分重要的收入，导致一些公司开始裁员甚至结束业务。凤毛也是综合报道。
0: 感谢您的收看，下一期的新闻呢还会有更多的消息，请持续锁定凤凰卫视。
9: 你幸福吗？千百年无数人的追问回荡至今。幸福是饥肠辘辘时的一碗热汤，是那场不被惊扰的酣眠，还是胸腔起伏间每一次与自然同频的共鸣？或许我们只求念头通达，或许只追求一切安好，又或是凭双手创造价值，眼内有光之时，是爱得到延续，是生命之初不加修饰的纯真笑脸，是年华老去却了无遗憾的人生。幸福或许没有标准答案，但答案就在每一次呼吸，每一餐饭，每一场梦，每一个当下。这就是我们探究生命、追寻幸福的旅程，探究的幸福生活。
10: 探究的幸福生活由世界500强广药集团、广药白云山联合出品。
11: 什么时候我们开始向往星空？数千年乃至数万年前，曾经的想象正在成为现实，曾经的遥不可及现在触手可及。当我们跨越界限，不断突破，向往的地方不再是远方。 X Plus 第5季星辰

0: 俄罗斯外交部长拉夫罗夫29日被问及西方指控莫斯科对欧洲多个国家发动混合战争时，他反指欧洲正对俄罗斯发动战争。他形容乌克兰纳粹政权在西方的支持下摧毁俄国的基础设施，借此向俄发动战争。拉夫罗夫指出，欧洲向乌克兰提供武器就是一个明显的例子。而在布鲁塞尔，北约秘书长吕特与立陶宛总理辛可维丘斯29日会晤，讨论乌克兰问题。他们其后在联合记者会上表示，北约将加大支持乌克兰的力度，以应对俄罗斯持续的敌对行为。
1: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies. It is trying to weaken our resolve and stop our support for Ukraine. But Russia is failing. It is failing on the battlefield in Ukraine, and it is failing to undermine our unity and support for Ukraine. Our message to Moscow is clear. We will do even more for Ukraine and not less.
0: 立陶宛总理辛可维丘斯承认俄罗斯威胁欧洲国家的安全风险仍然存在，但他表示目前没有具体情报显示俄罗斯构成迫在眉睫的威胁。凤凰卫视综合报道。
2: 对于俄乌谈判问题，俄罗斯外交部无任所大使米罗什尼克日前接受凤凰卫视的专访，表示俄罗斯始终愿意进行谈判，最主要是消除美国、欧洲等对于俄罗斯构成的威胁。没有欧美的援助，乌克兰在几个月内就会投降。
3: 俄乌冲突已经持续超过4年，随着今年以来俄乌双方使用中远程无人机加大对战线后方的攻击，俄乌双方都表现出了更加积极的谈判意向，被问到是否俄乌双方都已经到了无法承受战争必须要谈的地步，俄罗斯无任所大使米洛什尼克并没有正面回应，只是强调俄罗斯始终都愿意谈。
4: Угроза проистекала с территории Украины усилиями американцевевропейцев, и наша задача – эту угрозу ликвидировать. Как только мы добьемся своей цели снятия угрозы в адрес России и российского населения, то, скорее всего, и предмет противостояния военного будет исчерпан. Серьезного настроя добиться мирного урегулирования, в первую очередь, нет в Лондоне и в Брюсселе. И сегодня с той стороны…поступают только деньги и вооружение в адрес украинских боевиков. Но никаких вариантов урегулирования оттуда не происходит. Вы вряд ли мне приведете пример или предложение Европейского Союза или европейских государств об урегулировании конфликта. Я могу назвать китайские предложения, я могу назвать американские предложения, могу назвать бразильские, индийские, но я не могу назвать...предложение об урегулировании, которое прозвучало со стороны Европы и Украины вместе.
5: 所以说最大的绊脚石不仅仅是在乌克兰，而是在欧洲方向。
4: Украина сегодня на 90% украинской войны с украинской стороны финансируется Европейским Союзом и его сателлитами. Поэтому самый простой план прекращения войны – это прекратить давать деньги и вооружение Украине. И поверьте, через 3-4 месяца война закончится.
3: 他批评乌克兰说，在俄罗斯支持顿涅茨克、卢甘斯克进行建设的时候，是乌克兰无差别的攻击顿涅茨克和卢甘斯克的民用设施，这些是当地人无法承受的。他说自己的亲人还在卢甘斯克，会经常回去。凤凰卫视霍伟伟、吴若明、刘健，北京报道。
2: 好，下节新闻还将关注到的是内地9月 PMI 升至50.1，重返扩张区间。
6: 金宇正批评韩国借所谓的地雷事件挑衅朝鲜。